горе наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

не страшно. За победу умереть, за честь. Коль калинкой на землице нашей, вот такие дочки будут свисть.

одна тайга и волки с зайцами. А он: бежим, а я ему: куда? Он выплюнул бычок и щелкнул пальцами. Туда, куда уходят поезда. И догрузив осину, мы с другом спина в спину, накрывшись мешковиной, залезли под бревно. Конвой багром пошарил и паровоз пошпарил. Дружок мой закимарил, и я с ним заодно. Проснулся я, смотрю, купе со шторками. Ни друга, ни осины, ни сосны. В углу прикрыто синими ведерками.

кармана, а там билет, я гляну за лондонским туманом. Я еду, господа, я тер ладоши, прыгал между полками, искал проводника открыть сортир. Смотрю, все едут синими ведерками, нарядчик, хлеборез, добрый.

внукам на печенье, жене на примирение, а маме на лечение в больнице областной. Глотнул я коньячка, поел Антоновки, и вдруг в конце прохода в синем мгле предстал мой друг в потрепанной буденовке, хоть без коня, но с саблей и в седле. И говорит мне горько: ну что ж ты, друг мой Борька, за синие ведерки мать родину продал. Ты что, кричу, братуха? Но поздно, он мне в брюхо, сцепились мои ухо, я другу разодрал. Он побледнел на шее, вены вздулись, и в левый бок мне саблей получай. Тут мы по-настоящему проснулись.

бабок сплошь и рядом полосок серых масть. И вздрогнула утроба, я понял, что мы оба попали на особый, акулам прямо в пасть. И старый зэк один, что из разгрузчиков, хохочет: вы что, лохи? Не пойму.

свой срок, а в полной невезухе мы ехали не в духе. Дружок, держась за ухо, а я за левый бок. И по тайге, где зайцы только с волками, где вечный лес подпер небесный мрак, увез, мигая синими ведерками, двоих никчемных зэков автозак.

Давай поближе сядем и тихо посидим, что не в ладу уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем

утром, может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть, подам я руку первым и первым улыбнусь, и гляну в подресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И гляну в подресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим.

бывший зэк, срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

зэк, я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснулся моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

плену бычок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили, я сполна.

кругом одна тайга и волки с зайцами. А он: бежим, а я ему: куда? Он выплюнул бычок и щелкнул пальцами. Туда, куда уходят поезда. И догрузив осину, мы с другом спина в спину, накрывшись мешковиной, залезли под бревно. Конвой багром пошарил и паровоз пошпарил. Дружок мой затемарил, и я с ним заодно. Проснулся я, смотрю, купе со шторками. Ни друга, ни осины, ни сосны. В углу прикрыто синими ведерками.

достал по карману, а там билет, я гляну за лондонским туманом. Я еду, господа, я тер ладоши, прыгал между полками, искал проводника открыть сортир. Смотрю, все едут синими ведерками, нарядчик.

на печенье, жене на примирение, а маме на лечение в больнице областной. Глотнул я коньячка, поел Антоновки, и вдруг в конце прохода в синей мгле предстал мой друг в потрепанной буденовке, хоть без коня, но с саблей и в седле. И говорит мне горько: ну что ж ты, друг мой Борька, за синие ведерки мать родину продал? Ты что, кричу, братуха? Но поздно, он мне в брюхо, сцепились мои ухо, я другу разодрал. Он побледнел, на шее вены вздулись, и в левый бок мне саблей получай. Тут мы по-настоящему проснулись, под лай собак и голос разгружай. Гляжу, идет бригада, худые, как из ада, на робок сплошь и рядом полосок серых масть. И вздрогнула утроба, я понял, что мы оба попали на особый, акулам прямо в пасть. И старый зэк один, что из разгрузчиков, хохочет: вы что, лохи, не пойму.

держась за ухо, а я за левый бок. И по тайге, где зайцы только с волками, где вечный лес подпер небесный мрак, увез, мигая синими ведерками, двоих никчемных зэков автозак.

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой, а женщина приличная, без мужа.

как стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И, может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта.

Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том ни горло выпивка пошла с той женщиной, что в прошлом охраняла. Она меня не вспомнила, а зря. Я б ей напомнил, как скрипел зубами, когда она на Шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

Я рванул с воронка. Больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все. И погоня пошла по пятам

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор. И три пули жужжат, заунывное зло. Две прошили меня, ну а третья его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется жить.

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались на войне.

Пароход отойдет от причала и уйдет по муру реке. Его сердце стучать перестало в безнадежной

нам за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

Сосны в трауре, ветки склонили. Ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала. Не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

замок, прячу гвоздь штанину. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне не

пальто, она в амбиции. Оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше раз.

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй завял в губах больной розой.

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс

А сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожено захрапели, узнав мертвеца, мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг.

Я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы, а холодный осадок

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

лютует жуть. Но знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом, что-то напевай.

Уносит ветер в поле запах сладкой воли. С дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощенилась сука и на всех кидаться сдуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости гриф грызу от злости и изливаю душу в лагерь.

и среди ночи зла перешла на вой. Что ж ты, падла, рано хоронишь Жигана? Нет пути мне выше, чем дорога вниз. Нету слаще боли обрести в неволе вечную свободу